Как сонно коси васайсо, не се пане коли ма перезискай ма калуе. Мано тай ма каб кусване, кукена каб тунги, кама тава закаре. Симулхо я ндуа я симу 1904, 1908. Фармос чаба са маерро. Имана ма каб кусуе кова я ма джеремане. Ме кету твой вона курава. Тази тава зенгата хулу. Сна копане зе пусо зе шутана шутана. Ми абрен кури 7 o'clock ника ми тайлам. Ани програма е кутерма етаба закаре кој ма скетца е со са замбези. Сео не силика преви мана којео. Кој ма некута зе куватанге кама визу. Вукова ма скрит са замбези качено. Визу ачуале ка фан ка преви. Кунгерила маразвех. Ni shuk masbeh yes bara kalo hono no ka chen kuri ka ntona ma vizwa na tere chwangi ma skete se me ndo banga taba na zibo peto batro le mwa fra ma vizwa atro bana kuchinjwa mali le moze sky ka kuri ma vizwa bukova msipiri mana ta hezi batro banga taba na wa na zibo e ka choro e kuri mutu se kuona kalo ngunge kwa ndwa tabelo ka chen ya ri prawoze sito farimo sikeba sama na mani maherero me kona programu ya petwa wa ive ne kola ikopanya ni bomna muhuru wo Rafael Mbala Mbala kukena kabutunge kufa liseri kwa sikeba sai sikule 7 o'clock petrom mtabe mterize kona programu ye sare mo mwa ripatrazo mwa rezazi la kichanom.